вечер продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь.

мой терновый венец. Быть одиноким — это судьба для меня. Это мой путь. Они смотрят в глаза мне, они жалеют меня, они мне врут. Я не такой, как они, я не такой, каким они меня хотят видеть. И все, что ждет меня тут, утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский, разрушенный внутренний мир. Он из пепла и руин. Тут время тянется долго, дольше, чем вечность. Тут человек забыл про человечность. Тут маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу тебя,

спрятан где-то глубоко внутри, как бесценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себя тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй. Здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то. В котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро в тайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.

0: Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать сердце снова.
1: Радио УФМ.

Раз, два, три. Ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной.

Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

Радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 107.9 FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Уже правило три важных слова одна, что я оставлю.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Потратить материнский капитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов. Одним из самых гибких направлений является образование. В том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно направить на дополнительное образование, в том числе на занятия с репетиторами и обучающие программы на онлайн-платформах. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса Российской Федерации. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. И в завершении выпуска лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала троица из вселенной Гарри Поттера. Об этом газете «Ру» сообщили в книжном сервисе «Литрес». Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают маленький принц и лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер, на втором месте Гарри Поттер, на третьем Маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». Аналитики также выяснили, что абсолютное большинство россиян верят в настоящую дружбу. При этом 70% отметили, что книги сильно повлияли на их представление о дружбе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: ОФМ. Радио. ОФМ. ОФМ. На 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: Профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Радіо УФМ.
1: Дорожные новости. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов Лукойл и Тебойл вообще убрали ограничения, а Роснефть увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка». Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, понедельник, 3 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 35 градусов, ночью плюс 26. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 5 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 40 минут, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В администрации Усть-Лабинска прошел плановый прием граждан. Мероприятие состоялось в Большом зале администрации, куда пришли жители со своими наболевшими вопросами. Всего на прием записались и были рассмотрены обращения 4 заявителей. Темы, которые они подняли, касались 3 важных сфер – благоустройства городских территорий, развития инфраструктуры и земельных отношений. В ходе беседы прозвучали конкретные проблемы. Во-первых, санитарное состояние территории. Жители беспокоят чистота и порядок в отдельных микрорайонах. Во-вторых, вопрос отвода дождевых вод. Эта тема особенно остра в период ливней, и заявители просили найти решение. И в-третьих, земельный вопрос, который традиционно требует детального разбора. По каждому из этих обращений руководство дало четкие поручения профильным службам. Более того, по каждому пункту назначены конкретные сроки исполнения, определены ответственные лица, которые будут контролировать ход работ. В Усть-Лабинске прошел масштабный объезд строящихся объектов. Глава города Роман Перевалов лично проверил, как идут дела на площадках, и встретился с подрядчиками. В центре внимания оказались сразу 3 ключевых вопроса. Во-первых, это ход переустройства коммуникаций, как меняют старые сети под новыми магистралями. Во-вторых, строгий контроль за соблюдением графиков работ. Подрядчики отчитались о текущих темпах. И в-третьих, особое внимание уделили качеству от материалов до финального благоустройства. Роман Перевалов подчеркнул, что все этапы должны выполняться синхронно, чтобы горожане получили результат в срок. В Усть-Лабинске продолжают работы летние досуговые площадки для детей и подростков. Эта мера направлена на организацию занятости юных горожан в период каникул, чтобы каждый ребенок мог провести время с пользой и интересом. К организации детского отдыха молодежь подошла творчески. Для ребят ежедневно проводят веселые конкурсы, спортивные эстафеты и развлекательные игры, которые помогают не только развлечься, но и найти новых друзей. Обратите внимание на время работы. Все площадки открыты с 17:00 до 20:00 с понедельника по пятницу включительно. В Усть-Лабинске прошло событие, которое еще раз доказало: спорт доступен каждому, а сила духа не знает границ. Местная организация «Всероссийское общество слепых» приняла активное участие в сдаче норм ГТО. Эти испытания прошли в рамках всероссийского марафона «Сила России» – масштабной акции, которая объединяет людей с разными возможностями во всей стране. Организатором выступил районный центр тестирования. Специалисты центра подготовили адаптированные испытания, которые не только полностью отвечают требованиям нормативного комплекса ГТО, но и учитывают все особенности участников с нарушениями зрения. Были продуманы специальные условия, звуковые ориентиры, тактильные метки, индивидуальный подход к каждому спортсмену, чтобы все могли показать свой максимум в равных условиях. Эти старты – яркое доказательство того, что воля к победе помогает преодолевать любые преграды. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
4: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 3 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 35 градусов, ночью плюс 26. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 5 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 40 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Бюджет детской оздоровительной кампании на Кубани составил почти 4 миллиарда рублей. Планируется, что за лето в лагерях и санаториях края отдохнут 355 тысяч детей, включая ребята из других регионов и стран. Об этом рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко в соцсетях. По его словам, ситуация с детским отдыхом, осложнившаяся после событий в Анапе и Туапсе, постепенно нормализуется. Всего этим летом работают порядка 1700 организаций для оздоровления детей. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем прокурора Усть-Лабинского района Василием Безручко и начальником отдела МВД России по Усть-Лабинскому району Евгением Кузнецовым провели заседание антитеррористической комиссии. Основной темой встречи стало обеспечение безопасности объектов, имеющих стратегическое значение для района и региона. Заседание состоялось по итогам прошедшей накануне краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В соответствии с поставленными задачами особое внимание уделили вопросам защиты предприятий промышленности, агропромышленного комплекса и перерабатывающей отрасли, имеющих ключевое значение для экономики региона. Для этого к участию в заседании были приглашены руководители таких организаций, совместно обсудили текущую обстановку, существующие риски и дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов и сотрудников на территории муниципалитета. В Усть-Лабинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ, легализации преступных доходов и подделке документов. По данным пресс-службы прокуратуры Кубани, мужчина вступил в преступный сговор с сообщником. Следствие считает, что они заранее распределили роли, изготовили поддельные документы и неоднократно приобретали крупные партии сильнодействующих веществ для их последующего незаконного сбыта. В ведомстве отметили, что деньги от продажи запрещенных веществ поступали на банковские карты обвиняемого. Затем он проводил финансовые операции по приобретению имущества на общую сумму не менее 2 миллионов рублей, что следствие расценивает как легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд. Для рассмотрения по существу фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Коллективные хозяйства района завершили уборку зерновых, колосовых и зернобобовых культур. По итогам уборочной кампании собрано 191,5 тысячи тонн зерна, а средняя урожайность составила 48,5 центнеров с гектара. Лучший результат показала СПК «Родина». Урожайность здесь достигла 56,5 центнеров с гектара. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в августе ночи без заморозков, вся осень будет мягкой. По прогнозам синоптиков, понедельник, 3 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 35 градусов, ночью плюс 26. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 5 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 40 минут, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Зимние каникулы у российских школьников в 26-27 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщает ТАСС. Если в 25-26 учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января включительно, то в новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря 26 года по 10 января 27. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска газета «РУ» совместно с 2GIS выяснили, какие барьеры чаще всего встают на пути регулярных встреч с друзьями в мегаполисах. Оказалось, что 83% опрошенных россиян имеют как минимум одного близкого друга, а 39% – более двух. 65% жителей-миллионников предпочитают планировать встречи заранее, 16% действуют спонтанно, 52% комбинируют оба подхода. Заранее чаще всего планируют встречи в Новосибирске, спонтанные встречи характерны для Самары. В Москве 66% планируют встречи заранее, 17% готовы к спонтанным. В Петербурге 68% и 14% соответственно. Главный стоп-фактор – сложность сопоставления плотных графиков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: 107,9 FM. УФМ на 107,9 FM.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

кровь кружит опять, как забытый старый винил. Может, меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый. И что

0: Radio UFM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3 единицы, 8-918-0807-3

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В администрации Усть-Лабинска прошел плановый прием граждан. Мероприятие состоялось в Большом зале администрации, куда пришли жители со своими наболевшими вопросами. Всего на прием записались и были рассмотрены обращения 4 заявителей. Темы, которые они подняли, касались 3 важных сфер – благоустройства городских территорий, развития инфраструктуры и земельных отношений. В ходе беседы прозвучали конкретные проблемы. Во-первых, санитарное состояние территории. Жители беспокоят чистота и порядок в отдельных микрорайонах. Во-вторых, вопрос отвода дождевых вод. Эта тема особенно остра в период ливней, и заявители просили найти решение. И в-третьих, земельный вопрос, который традиционно требует детального разбора. По каждому из этих обращений руководство дало четкие поручения профильным службам. Более того, по каждому пункту назначены конкретные сроки исполнения, определены ответственные лица, которые будут контролировать ход работ. В Усть-Лабинске прошел масштабный объезд строящихся объектов. Глава города Роман Перевалов лично проверил, как идут дела на площадках, и встретился с подрядчиками. В центре внимания оказались сразу 3 ключевых вопроса. Во-первых, это ход переустройства коммуникаций, как меняют старые сети под новыми магистралями. Во-вторых, строгий контроль за соблюдением графиков работ. Подрядчики отчитались о текущих темпах. И в-третьих, особое внимание уделили качеству от материалов до финального благоустройства. Роман Перевалов подчеркнул, что все этапы должны выполняться синхронно, чтобы горожане получили результат в срок. В Усть-Лабинске продолжают работы летние досуговые площадки для детей и подростков. Эта мера направлена на организацию занятости юных горожан в период каникул, чтобы каждый ребенок мог провести время с пользой и интересом. К организации детского отдыха молодежь подошла творчески. Для ребят ежедневно проводят веселые конкурсы, спортивные эстафеты и развлекательные игры, которые помогают не только развлечься, но и найти новых друзей. Обратите внимание на время работы. Все площадки открыты с 17.00 до 20.00 с понедельника по пятницу включительно. В Усть-Лабинске прошло событие, которое еще раз доказало: спорт доступен каждому, а сила духа не знает границ. Местная организация «Всероссийское общество слепых» приняла активное участие в сдаче норм ГТО. Эти испытания прошли в рамках всероссийского марафона «Сила России» – масштабной акции, которая объединяет людей с разными возможностями во всей стране. Организатором выступил районный центр тестирования. Специалисты центра подготовили адаптированные испытания, которые не только полностью отвечают требованиям нормативного комплекса ГТО, но и учитывают все особенности участников с нарушениями зрения. Были продуманы специальные условия, звуковые ориентиры, тактильные метки, индивидуальный подход к каждому спортсмену, но чтобы все могли показать свой максимум в равных условиях. Эти старты – яркое доказательство того, что воля к победе помогает преодолевать любые преграды. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ.
0: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. UFM. На 107.9 FM.
1: Реклама на UFM. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

FM. 107.9 FM. У FM на 107.9 FM. It's Friday then.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Бюджет детской оздоровительной кампании на Кубани составил почти 4 миллиарда рублей. Планируется, что за лето в лагерях и санаториях края отдохнут 355 тысяч детей, включая ребята из других регионов и стран. Об этом рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко в соцсетях. По его словам, ситуация с детским отдыхом, осложнившаяся после событий в Анапе и Туапсе, постепенно нормализуется. Всего этим летом работает порядка 1700 организаций для оздоровления детей. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем прокурора Усть-Лабинского района Василием Безручко и начальником отдела МВД России по Усть-Лабинскому району Евгением Кузнецовым провели заседание антитеррористической комиссии. Основной темой встречи стало обеспечение безопасности объектов, имеющих стратегическое значение для района и региона. Заседание состоялось по итогам прошедшей накануне краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В соответствии с поставленными задачами особое внимание уделили вопросам защиты предприятий промышленности, агропромышленного комплекса и перерабатывающей отрасли, имеющих ключевое значение для экономики региона. Для этого к участию в заседании были приглашены руководители таких организаций, совместно обсудили текущую обстановку, существующие риски и дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов и сотрудников на территории муниципалитета. В Усть-Лабинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ, легализации преступных доходов и подделке документов. По данным пресс-службы прокуратуры Кубани, мужчина вступил в преступный сговор с сообщником. Следствие считает, что они заранее распределили роли, изготовили поддельные документы и неоднократно приобретали крупные партии сильнодействующих веществ для их последующего незаконного сбыта. Ведомстве отметили, что деньги от продажи запрещенных веществ поступали на банковские карта обвиняемого. Затем он проводил финансовые операции по приобретению имущества на общую сумму не менее 2 миллионов рублей, что следствие расценивает как легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд. Для рассмотрения по существу фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Коллективные хозяйства района завершили уборку зерновых, колосовых и зернобобовых культур. По итогам уборочной кампании собрано 191,5 тысячи тонн зерна, а средняя урожайность составила 48,5 центнеров с гектара. Лучший результат показала СПК «Родина». Урожайность здесь достигла 56,5 центнеров с гектара. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радіо УФМ. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
7: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps и других альтернативных магазинах приложений.
0: Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Известные песни, мировые имена.
1: Ультрадио. В российской столице час дня.

0: Ты слушаешь Ультрарадио. Всегда только лучшее. Лучшее новое и старое доброе.
1: Fresh new music. It's hit music, baby.

0: Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и

0: Проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: 15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками. А кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество, указал эксперт. Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в разговоре с РИА Новости, что государство должно обязать все сервисы знакомств в России к верификации, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Свинцов убежден, что пользоваться стоит только проверенными сервисами знакомств, а государство должно искоренить анонимность на таких платформах. Он считает, что все аккаунты должны быть верифицированы, чтобы исключить мошенников и людей с неясными намерениями, а каждый пользователь имел возможность видеть перед собой реального человека с прозрачной биографией, даже если он находится в другом городе. При этом депутат посоветовал все же искать спутника жизни преимущественно в живом общении. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в телеграм-канале. Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины. Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года, говорится в сообщении. Ранее стало известно, что супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной. Экранизация Андреасяна – не единственный проект по произведению Толстого, который сейчас находится в процессе создания. Свою версию «Войны и мира» также представит режиссер Сергей Урсуляк. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: УФМ. 107.9 FM.

0: 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
7: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
8: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если роса по утрам ледяная и долго не исчезает, осень будет ранняя. По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 36 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в Рустор, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинах приложений.
2: UFM 107.9 FM. UFM 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В администрации Усть-Лабинска прошел плановый прием граждан. Мероприятие состоялось в Большом зале администрации, куда пришли жители со своими наболевшими вопросами. Всего на прием записались и были рассмотрены обращения 4 заявителей. Темы, которые они подняли, касались 3 важных сфер – благоустройства городских территорий, развития инфраструктуры и земельных отношений. В ходе беседы прозвучали конкретные проблемы. Во-первых, санитарное состояние территории. Жители беспокоят чистота и порядок в отдельных микрорайонах. Во-вторых, вопрос отвода дождевых вод. Эта тема особенно остра в период ливней, и заявители просили найти решение. И в-третьих, земельный вопрос, который традиционно требует детального разбора. По каждому из этих обращений руководство дало четкие поручения профильным службам. Более того, по каждому пункту назначены конкретные сроки исполнения, определены ответственные лица, которые будут контролировать ход работ. В Усть-Лабинске прошел масштабный объезд строящихся объектов. Глава города Роман Перевалов лично проверил, как идут дела на площадках, и встретился с подрядчиками. В центре внимания оказались сразу 3 ключевых вопроса. Во-первых, это ход переустройства коммуникаций, как меняют старые сети под новыми магистралями. Во-вторых, строгий контроль за соблюдением графиков работ. Подрядчики отчитались о текущих темпах. И в-третьих, особое внимание уделили качеству от материалов до финального благоустройства. Роман Перевалов подчеркнул, что все этапы должны выполняться синхронно, чтобы горожане получили результат в срок. В Усть-Лабинске продолжают работы летние досуговые площадки для детей и подростков. Эта мера направлена на организацию занятости юных горожан в период каникул, чтобы каждый ребенок мог провести время с пользой и интересом. К организации детского отдыха молодежь подошла творчески. Для ребят ежедневно проводят веселые конкурсы, спортивные эстафеты и развлекательные игры, которые помогают не только развлечься, но и найти новых друзей. Обратите внимание на время работы. Все площадки открыты с 17:00 до 20:00 с понедельника по пятницу включительно. В Усть-Лабинске прошло событие, которое еще раз доказало: спорт доступен каждому, а сила духа не знает границ. Местная организация «Всероссийское общество слепых» приняла активное участие в сдаче норм ГТО. Эти испытания прошли в рамках российского марафона «Сила России» – масштабной акции, которая объединяет людей с разными возможностями во всей стране. Организатором выступил районный центр тестирования. Специалисты центра подготовили адаптированные испытания, которые не только полностью отвечают требованиям нормативного комплекса ГТО, но и учитывают все особенности участников с нарушениями зрения. Были продуманы специальные условия, звуковые ориентиры, тактильные метки, индивидуальный подход к каждому спортсмену, но чтобы все могли показать свой максимум в равных условиях. Эти старты – яркое доказательство того, что воля к победе помогает преодолевать любые преграды. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио. На 107.9 FM.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
0: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Тема контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
6: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
7: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. You feel some type of way, just say it to my face. Bitches go.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если роса по утрам ледяная и долго не исчезает, осень будет ранняя. По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 36 минут, слабая магнитная буря.

0: Челябинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 918-0807-3-1.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Radio UFM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Установка газового счетчика обязательна в ряде случаев, в том числе в домах и квартирах с газовым отоплением. О том, когда прибор учета необходим, рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с РТ. По словам депутата, если газ нужен только для приготовления еды и нагрева воды, собственник может выбрать, устанавливать счетчики или нет. Однако, если ресурс необходим для отопления, прибор обязателен. При этом необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования. Если он составляет менее 2 кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется, отметил эксперт. Он добавил, что данные указаны в технической документации на котел и другие газовые приборы. Как объяснил парламентарий, счетчик влияет на способ расчета. Собственник будет платить за фактически израсходованный газ, в то время как без счетчика плата начисляется по нормативу. Для приготовления еды и нагрева воды учитывают количество жильцов, а для отопления – площадь помещения.
0: Закрома Родины.
1: С 1 августа текущего года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Об этом сообщил агентство Prime декан факультета права научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Вадим Виноградов. Он отметил, что работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка составит 470 рублей. В случае, если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет, добавил юрист. Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17-19% в зависимости от источника накоплений.
0: Гори оно синим пламенем.
1: На платформе Авито Авто запустили интерактивный сервис «Карта АЗС», который показывает автомобилистам доступность и цены топлива на заправках, а также позволяет сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Авто. Сервис объединяет данные более чем о 20 тысячах автозаправочных станций по всей России и показывает статус наличия топлива на каждой из них, а также использует внешние источники и пользовательские и отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где топливо доступно с большей вероятностью. Вход в сервис расположен на главной странице Авито Авто в блоке «Сервисы». И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. ОФР.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Бюджет детской оздоровительной кампании на Кубани составил почти 4 миллиарда рублей. Планируется, что за лето в лагерях и санаториях края отдохнут 355 тысяч детей, включая ребята из других регионов и стран. Об этом рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко в соцсетях. По его словам, ситуация с детским отдыхом, осложнившаяся после событий в Анапе и Туапсе, постепенно нормализуется. Всего этим летом работает порядка 1700 организаций для оздоровления детей. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем прокурора Усть-Лабинского района Василием Безручко и начальником отдела МВД России по Усть-Лабинскому району Евгением Кузнецовым провели заседание антитеррористической комиссии. Основной темой встречи стало обеспечение безопасности объектов, имеющих стратегическое значение для района и региона. Заседание состоялось по итогам прошедшей накануне краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В соответствии с поставленными задачами особое внимание уделили вопросам защиты предприятий промышленности, агропромышленного комплекса и перерабатывающей отрасли, имеющих ключевое значение для экономики региона. Для этого к участию в заседании были приглашены руководители таких организаций, совместно обсудили текущую обстановку, существующие риски и дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов и сотрудников на территории муниципалитета. В Усть-Лабинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ, легализации преступных доходов и подделке документов. По данным пресс-службы прокуратуры Кубани, мужчина вступил в преступный сговор с сообщником. Следствие считает, что они заранее распределили роли, изготовили поддельные документы и неоднократно приобретали крупные партии сильнодействующих веществ для их последующего незаконного сбыта. Ведомстве отметили, что деньги от продажи запрещенных веществ поступали на банковские карта обвиняемого. Затем он проводил финансовые операции по приобретению имущества на общую сумму не менее 2 миллионов рублей, что следствие расценивает как легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд. Для рассмотрения по существу фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Коллективные хозяйства района завершили уборку зерновых, колосовых и зернобобовых культур. По итогам уборочной кампании собрано 191,5 тысячи тонн зерна, а средняя урожайность составила 48,5 центнеров с гектара. Лучший результат показала СПК «Родина». Урожайность здесь достигла 56,5 центнеров с гектара. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если роса по утрам ледяная и долго не исчезает, осень будет ранняя. По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 36 минут, слабая магнитная буря.

0: Радио. Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины.
3: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до

0: правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается, и пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Скажите теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Потратить материнский капитал можно далеко не только на решение жилищных вопросов. Одним из самых гибких направлений является образование. В том числе средства можно направить на обучение детей вождению. При этом это может быть любой ребенок в семье, а не тот, на кого выделен сертификат, пояснил в беседе с РТ директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди требований он выделил наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность, а также возраст ученика от 16 до 25 лет. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно направить на дополнительное образование, в том числе на занятия с репетиторами и обучающие программы на онлайн-платформах. С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что игромании подвержены тысячи россиян, и если хотя бы 1% из них воспользуется самозапретом, это будет хорошим результатом. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Аксаков напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, в том числе компьютерные игры. И в завершении выпуска: двое из четырех амурских тигров, переданных России и Казахстану, в августе будут выпущены в дикую природу. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии республики. В ведомстве заверили, что животные пребывают в хорошем физическом состоянии и ведут себя так, как полагается диким хищникам. При приближении людей держат дистанцию и не проявляют агрессии. Вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов выпуск может состояться уже в ближайший месяц, уточнили в министерстве. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
1: Радио.

0: реклама на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если роса по утрам ледяная и долго не исчезает, осень будет ранняя. По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 35 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 36 минут, слабая магнитная буря.

Да, детка, я смотрю на тебя, я слежу за тобой, я чувствую тебя. Я здесь не случайно, я пришел забрать тебя, да, именно тебя, в волшебный мир Тимура Сказки.

0: прокати со мной, прокати со мной, прокати со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной,
2: по Москве ночной,
0: по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой,
2: и никто другой,
0: и никто другой.
1: Только ты со мной,
0: только ты со мной,
2: только ты со мной,
0: только ты со мной. Да, детка, уверен, это было лучшее свидание в твоей жизни. Не скучай, я скоро вернусь, и мы снова будем вместе. А пока слушай мои треки, вспоминай.

0: FM. 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: дома на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: вас обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, бог.